мишкой, дал нямота и кому я даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, дал послабче, гей, дешу, дишь, да.